That's the easy one. That's the easy one. Хорош ведь вот эти наш петличок. Буду там, где ты. Буду падать. Если нам дано разум выжить. Буду там, где ты. Буду.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилатель.

0: Dance MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут, в своих убрать.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Сердце и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вода.